Шанага Чунер, Сирианинер, има Норен Гарка Биттанг, Мер Сириали Ингероч, Ехпайр, Карник Сакисак.